Радио Рубин. Твои най-любши хити. Им ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Там за хишу со стезице, камар ходео перице, доль на поток, там пара йогуант. Там са шире йо новице, жалост, ен кривице, макантайо, да слава.